Yeah.

припадем к Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон и моленью моему. Слыши молитву мою, не узнав чтивы. От лица Твоего, судьба моя, и сии дочи мои, Давида, правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и сии. И не обретеся во мне неправда. Я когда не возглаголят уста мои дел человеческих, да словеса у стен Твоих, а сохрани к путешествии, соверши стопы мои во слезях Твоих, да не подвергся стопы моя, а с возвах, яко услышал меня и си. Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай, полагающий на Тя, протеешься десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, косеницы ока, кровью Твоей покрыши меня, от лица нечестивых, от страшных меня, прости мою душу мою державших, дух свой сотворивший, уста и глаголыши гордыню, изгоняющий меня ныне, опадавши меня, очи свои возложивши, уклоните на землю, объявши меня, яко лев готов на лов, яко скимин обитает тайны, воскресни, Господи, притвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твое, прах руки Твои я, Господи, от малых от земли раздели я животе их, из сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставишь останки младенцев своих, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщешься в них, да явитимися славе Твоей, Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя упова, да не послушайся вовек, уже да посмеются все врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою научи меня, так и Ты, си Бог, спас мой, Тебе терпех весь день, помяни щедро Ты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положить согрешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милости истинно, взыскающие заветы Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой мог бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положить ему на пути Его же изволи, душа Его в благих утворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им, очи мои вынока Господу, яко то исторг на цете носи мои, призри на мя и помилуй мя, яко единорвоты нищие спас, скорби сердце моего, умножившися от нужд моих, изведи мя, лишь смирение мое, труд мой, и оставився грехи моя, лишь враги мои, яко умножившися, и ненавидение неправедно возненавидевши мя, сохрани душу мою, избави меня, да не послужился, яко повах на тя, не злобили и прави, и перепляхуси мне, яко потерпев тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его, помилуй меня, Боже, повериться милости Твоей, поможь душу дров Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, астма и грех мой подо мной есть выну, и бей единому согреших, и лукавая пред Тобою за Твоих, якода правдишься во совесть Твоих, и победивши в них да судить идти, все по беззаконию зачат есть, и во грехах от имя Мати Моя, все бы истинно уступилась и безвестная, и тайная премудрости Твоя явил мне и сии, окропивши меня и слопами очившися, мыши мои паче снегу уберюся, слуху моему даст и радость и веселье, возрадуется гости смиренные, отвратится Твой от грех моих, и вся беззаконие моя чисти. Сердце чисто созерди во мне, Божий дух прав обновил утробы моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научи беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Божий, Божий спасения моего, возрадуется излив мой правды Твоей. Господи, усне мои отверстишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я каши восхотелось и жертвы дал бы кубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога был сокрушен, света сокрушенная, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволи
Такава знашатна алтарь Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился Иси на горе Христе Боже, показавы учеником Твоим славу Твою, якоже можаку, да воссияет и нам грешным, светлый пресносущный, молитвами Богородицы, светодавче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, правила веры и образ кротости, словом и житием Пасхи Твоей, Отче, смиренно мудрый Митрофане был Иси, тем же и во светлостях святых, солнце светлейшего сиял Еси, венцем нетление и славы украшаем, моли Христа Бога в стране нашей и граду Твоему, в мире спастися, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, воспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посвяти исцеление мощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение.

сотвори святительскую одежду с одеждою, яко венец вещества, и ныне всех владыце предстоя, молись блажение митрофани, умилите и спасти души наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемые, славимые Христе Божие, долготерпеливые, благомилостивые, благоблаготробные, и же праведные, любая, грешная, милая, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими.

избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, за ополчением их соблюдаем и наставляем их, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления Бога Слова.

Владыка Божий, Отче Сидержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и имя живись и судьбами, и спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите поклониться Цареве нашему Богу, придите поклониться и преподнем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподнем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташи на мя, и крепце изыскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагов моих, истину Твоей потреби их. Волею пожру Тебе, исповекся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких чарей избавил меня и сильно, враги мои, возри око мое. Глуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Возьми меня, услыши меня, воскорбих печалью моею, и святок согласно враже, и от служения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие во мне и враждовах уми. Сердце мое смятися во мне, и боязнь смерти напади на мя. Страх и трепет прийди на мя и покрый мя тьма, и кто даст мне крылей ко глубине, полечу и почию, все удалихся, бегая во дворихся в пустыне, чаяк Бога спасающего мя от малодушия от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночь будет ты по стенам Его, беззаконие и труд посреди Его и неправда, и не оскуди от столки голиквы и лесть. Яко ащего враг поносил меня и претерпел бы кубо, и ащего ненавиди мя на мя, перелечивал, укрыгуся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же кукла наслаждался, если со мною брашен, тому Божию подихли мне на мышление, да приезжи смерть на няй, да сниду отживи, яко лукавство жилищих их посреди их, аз Богу возвах, и Господь не слыши мя. Вечерю за утро и полудни повемы возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, якобы мой седаку со мною. Услышит Бог и смирит ясы и прежде век, неизбоим изменения, яко не убояшися Бога, распри руку свою на воздаяние, сквернишься завет Его, раздвижишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умяк наши словеса их паче и леет асуть стрелы, возверли на Господа печаль Твою, той Тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не следишь и ясно, ты не сострения, мужа и крови, и не проклавят дней своих, аж Господи, убавай на Тебя, живые помощи Вышнего, крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой, сии, прибежище мое, Бог мой, и убавай на Него, яко то избавит Тебя от сети лочи, от совести мятежно, речма своими осенит Тебя и под крылейку надеющийся, оружием обыдет Тебя истинный год, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи от них приходящие, от срящие бесы полуденного, одет от страны твоей тысячи тьма, одесную к тебе же не приближится. Обаче, очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище твое, не приидет тебе зло и рано не приближится к тереси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткни шагами ногу твою, на аспиды высыриска наступишь и попережи рва из змея, яко на мя упова и

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился Иси на горе Христе Божий, показав учеников Твоим славу Твою, яко же можаху, да воссияет и над грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, светодавче слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, правила веры и образ кротости, словом и житием пастве Твоей, Отче, смиренно-мудрый Митрофане был Иси, тем же и во светлостях святых, солнца светлейшего сиял Еси, венцем нетления и славы украшая. Моли Христа Бога в стране нашей и граду Твоему в мире спастися, и ныне и присны, и во веки веков аминь. Яко не имем и дерзновение за премногие грехи наша, ты иже от Тебе, родшегося моли, Богородица Дева, много бы может моление Матерне ко благосердию Владыки, не презри грех их мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдатия нас изволивы. Скоро да предварят нынче дроты Твоя, Господи, яко в нищах взяло, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наша, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истые немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

тебе же проповедят, яко ты си воистину отче сияние. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготропнее, и же праведное, любое и грешное, милое, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши частые молитвы, и исправи живот наш к заповеди Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигли соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен неси во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасло и на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание.

мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, словеса и не помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наша, так Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и преснослучного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим и

Духові Твоєму. Прокимя глава четвертий, яко возрежи дела Твоя, Господи, вся премудрость.

благодарим нам послание святого апостола Павла чтение. Братья, очистим себя от всяких скверны плоти и духа, творящих святыни во страсти Божием. Вместите ни единого обидехом, ни единого истрихом, ни единого лихаим совоком, ни на осуждение глаголю, прежде яко в сердцах наших исте, поежу мрете с вами и сожите. Многими дерзновений к вам, многими похвала по вас, и исполните утехи, преизбычество и радости о всякой печали нашей, ибо пришедшим на Македонию, единого имя покоя плоть наша, но во всем скорбящем, ни удобрани, ни удобоязни, но утешай смиренная, утеши нас Бог пришествием Титовым, не только же пришествием Его, но и утешением им же утешися у вас, поведая нам вам ваше желание, ваше рыдание, вашу ревность по мне, якоми паче возрадовайся, яко аще оскорбит вас посланием, не раскаялся, аще раскаял быся. Вижу бо яко послание ону, аще в час оскорби вас, ми не радуйся, не яко скорби бысте, но яко оскорбитеся покаянием, оскорбитеся по побозе, да не уединам утешитеся о нас. Печаль бо я же по Бозе, покаяние нерастайного спасения соделывает. Братья, таков нам подобавший архиерей, преподобие незлобие бесквернен, отлучен от грешника и выше небес бых, еженевимот по вся дни нужды, яко же первосвященницы, прежде о своих и всех жертв приносите, потом же о людских, сие посотвори единую себе принес. Закон во человеке поставляет первосвященники мощи немощь, слово же клятвенное еже по законе, сына во веки совершенно. Глава же о глаголемых, такова имя первосвященника, и же седя одесное престола величествуя на небесе, святым служите из скини истины, уже возрази Господь, а не человек.

aqui para você.

пришедшую на Русь святую, обушедшего ее родим, и уезжая видит спасение Твое, Сын Всего Господи, услышь.

一下子在心里给彼此做暖时光，有一首最近的心。

Господа, своей жизни, Господу,

Всякое это и благо, всякое отсутствие.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко имени недостойного, причаститеся при чистых Твоих и небесных даров сподобил еси, но владыка человека, любчий нас ради умера же воскреси, и даровавай нас страшное сия и животворящее таинство, благодеяние, освящение души через наших, дашь быть и сим мне во исцеление души же и тела, познание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, в исполнении премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе нашему владыце и благодетелю, и так и сего жития и шеи, надежды живота вечного, признаслушный достигну покой, и те же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы все истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Садитель всех, благодарю Тя всех, я же миси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю, убо Тя блажи, человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и всеми крылом Твоею, и даруй мне чистую совесть, и даже до последнего моего

0: Panie, достойно причащать со святынь Твоих, восставление грехов и жизнь вечную, Ты бы есть хлеб животный, источник святыни, податый благих, и Тебе славу высылаем со всем святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Да, выпиши мне плоть Твою волю, Богу Сын, и опаляй недостойная, да не опалишь меня содетель мой, паче же пройди во вуды моя, во все составы, в утробу, в сердце, опали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы, труди с косми в купе, чувство сети простую потерицу, всего мя пригвозди страху Твоему, истинно покрый, соблюди же и сохрани мя, от всякого дела и слова душу трен нога, очисти мы, украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое зрение единого Духа и не к тому усиление греха, да яко Твоего дому входом в очищение, яко огнями небес жить, всяк здодей, всякая страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые чины начале бесплотных, притечи Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою нескверную, чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сыном Светом соделав Твоего служителя, Ты бы си единый си освящение наших, блажи души светлость, и теперь поподобная ко Богу и Владыце, славу си высылаем на всяк день. Дело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь имя благодарение сие в радость, в здравии, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобим я грешного, стать одесную славу Твоя, молитвы пречистой Твоей Матери и всех святых, и святая Владычица Богородица, и свете попроченной моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил меня изи недостойного, причастника быть и причистного тела и честной крови Сына Твоего, народшая истинный свет, просвети моя умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори мя умершленного грехов, я же милостивого Бога, любоблаготробная Мать, и помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение сердца мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в принятиях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, не осужденно принимать и пречистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, Твои же пите и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенные и преславленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то очи мои, спасение Твое, еже и сию готово пред лицем всех людей, свет в откровении из веков, и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и же на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам наши, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава, и Сына и Святого Духа, и не присно, и вечно
0: живо. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявший благодать вселенную просвети, несребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показал, но Твоими слове сына козуя очи, а не за то устье. Моли слово Христа Бога спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Я не за то устье, все блажение преподобне. Достойно хвалим Тебя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не постыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но притвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и подшися на умоление, предстательствующий Пресно Богородица, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. вечнейшую, теребим и славнейшую, без сравнения с Рефием, без исследования Бога, Слово родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне.

Боже, душа наша, святи Боже, святи.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя!

Господи, упование мое, выше, как положился

Благодарение Отцу, Сыну, Святому Духу, и Сыну, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Дух

dir nach.

сообщение, первое примирение тебя печалившим, стали дерзая танцу на брошнаешь, прежде причастие страшной жертвы животворящего тебя, Владычня, сим помолись образом с трепетом, Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источнича жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, свидетелю, предначальному Отцу сопреснослышный Сыне и Собеначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти волкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и звонравные, и Твоей кровью обнови выраспевшие грехом естество наше. Сам бессмертный Царю прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, согреши, Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и неси достойно зрите на высоту славы Твоей я, прогнял по Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послужив Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долго терпеливший много милости, не предалось имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты порекалась и человека любви пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и осаще недостойнее есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь всего себе помяну греху, и со стем поработив и Твой сквернив образ, но творение создания Твое быв не отчаивая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими у мое имени человека любчи, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко матыря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, кревь земли мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и применение к себе призывая, упокоевая, не пришеду призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоим, я, когда чистым сведением совести моя, святыня Твоих часть приемля, соединюсь с святому телу Твоему и крови, и имей Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Божий мой, и да не в судьбе будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же и телом, вот еже недостойный тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общением на пути живота вечного, его благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общими буду нетленных Твоих благ, я же уготовился любящим Тебя, Господи, и в ниже препрославлен все во веки. Аминь. Господи Боже мой, вим я, конечно, достоин, ниже доволен, да подкнув нищий храма души моей я, за неже весь пустый пался есть и не имаше во мне место достойно, еже главу поклоните, но я, же с высоты нас ради смирился себе, смирись сильно и смирение моему, и яко же восприяла себе в тепи, и в ясе бессловесных возлищи, сесть восприми, и в ясе бессловесная моя души, и восмирненное мое тело в нити, и як же не недостоилась в нити, свечерячись согрешники в дому семена прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу, и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сидь у милосердия сего мне грешним, приходящим и прикасающим тебя, и яко же не вознушался из скверных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся, сквернших вон и уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых усте, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и чистые твоей крови, в освящении и просвящении и здравии смирении моей души и телу, в облегчении и тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, в умершлении страстей и вставлении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати Твоего Царства и присвоение, небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и на ненамнозе удаляясь общения Твоего. От мысленного злого зверя ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего из всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня, дестой Тебе пристояние со святыми Твоими молитвами и молениями причистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, и причистых сил всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше всевосприемие, смешение от чистых и девственных кровей, паче естество, росшее Тебя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресвятослужителя Христе Иисусе, премудрости Божией,

Божие, копие смерть умертвимая, душа тленная, страсти телесные, погребением Твоим адово приними царствие, погреби мои благими помыслы, лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца оставивай, восставим и грехом пополшегося, образами и покаяния предлагай, преславно Твоим вознесение плотское Божие восприятие, и сиеди с ним отца сиденье почти, с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаем и получите, с нитьем утешителя Твоего духа сосуды честные, священные Твои ученики соделови, приятели, чьи имени покажи только пришествия, качай паки прийти и судите вселенней правдою, благоволи мне усвестить на облацах, судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословли воспеваются с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоим и лицемерным предстоя судилище, Христе Божие осуждение подъемля, и слово творяя содеянных мое злых, сице днесь прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являясь я и обличая, вишь, Господи, смирение мое, ставив все грехи мои, вишь, яко множишься паче глаз главы моя, беззаконие моя, кое оба не содеешь зло, ки грех не сотвори, кое зло не возбрат, не вообрази в души моей, уже бо и дело содеях, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, кулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, обидение, ненависть, зависть, ребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий ут оскверних, и растрих непотребен, сотворих, делателище бы всячески дьяволе, и вим, Господи, яко беззаконие мое, произведоши главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченно незлобивая Твоя благости, и несть грех побеждаешь человека любя Твое, тем же причудный царю незлобию, Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоя силу и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающееся прими имя грешного, прими мя, яко же приялся блудного, разбойника блудницу, прими мя безмерни, при безмерни словом и делом и похотью бессмесную, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И яко же воедино на десятый час пришедший приялся, ничтоже достойно соделавший, так и прими имени грешного, много бы согрешив и оскорнихся, и опечалих Духа Твоего Святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою делом и словом, и помышлением и в ночи и во дни, явление же и неявление, волю же и неволю, и вем яко представивши, грехи мои пред мною таковы, яковы же мною содеявшися, и стяжеши слово со мной, и о их же разумом непочтренно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже ярости Твоей обличишь мя, ниже гневом Твоим накажешь мя, помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть ему создание, Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобой сотворив, Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, аз же во беззаконие назрище, Господи, Господи, кто постоит, аз бы есть им, учи на греха, и есть им достоин, ниже доволен возреть и видите, на высоту небесную от множества грехов моих, их же не числа, всякое бо злодеяние и коварство, и ухищрение сатанино запомнение и советование ко греху иные, тьмочисленные страсти не оскудеши от меня, кими бо не растрихся грехи, кими не содержахся злыми, вся грех содеях, всякую нечистоту вложив в душу мою, не потребен бы к тебе, Богу моему и человеку, кто восставит мои сицевая слава от талика падшего согрешения, Господи Божий мой, начало пова, хаще есть мне спасение и упование, аж побеждая человека любя Твое множество беззаконий моих, будем и спасители по щедротам Твоим и милостям Твоим, о слабе остави просимя вся и ликоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и неси во мне и спасение и надежды, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам Твоим, и не осуди мне по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от соврастающих ей зол и лютых восприятий, спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизбилует благодать Твоей, восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего,
Ибо и си Бог кающихся и спас грешающих, и Тебе славу высылаем, совершенчаем Твоим Отцем, и пресвятым и благим животворящим.

0: благодарим Господа за святое посвящение. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрину мя си грешного, но общниками об эти святыни Твоих сподобилась и. Благодарю Тебя, яко мя недостойного, причаститеся причисти Твоих и небесных даров сподобилась и. Но, Владыка, человека, любши нас ради умира, живи, воскресы, и даровавы нам страшное сей животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наши, дашь быть и сим мне в исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного в просвещение отчу сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, в исполнении премудрости и соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего Царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так и сего жития, и счета надежды живота вечного, присно сущно достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечное злато зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, и ведь неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя поясят во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же меси плодов благих, и о причащении, и о причистке животворящих Твоих таинств, молю оба Тебя блаже, и человека любящий, сохраними под кровом Твоим, и все не крылу Твои, и дары мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащащийся святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную, Ты бы, если хлеб животный, источник святынь, и подать в благих, и Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присни, во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, огонь Тебя опаляй недостойные, да не опалишь меня, Садителю мой, паче же пройди во все уды. Во уды мои во все составы, во утробу в сердце, опалите мне всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утвори в козьми купе, чувств просвети в простую пятерицу, всего мис привози страху Твоему, присно покрыть соблюди же, и сохрани меня от всякой дела и слова душетленного, очисти во мне, проси меня, удобри в разуме, просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огня меня все, бежит всяк злодей, всякая страсть. Молитвенники Тебе приношу все святые, чину начале же бесплодных, притечу Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную, чистую Матерь, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой, и Сыном Света посадила Твоего служителя. Ты бы единый сие освящение наших, блажи души светлость, и Тебе ли поподобным, яко Богу и Владыце, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет же мне живот вечный, и кровь Твоя, честная в оставлении грехов, будет же мне благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое сподобие, мне грешного стать одесную славы Твоя, молитвами, пречистая Твоей Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил меня сие недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное лучи сердца, я же источник бессмертия, родшее животворимя, умерщвленного греху, я же милостивого Бога, любовь благоутробная, Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении в умерщвлении моих, и сподоби меня для последнего моего издыхания, не осужденно принимать и причистых тайн освящения, в исцелении души и же тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания во ежепети, и славя Тебя во все дни живота моего, во яко благословенный преподславный сел веки, аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твое, я же все уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славы людей Твоих Израиля, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные помилуй нас, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные помилуй нас, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные помилуй нас, слава Отцу и Сыну Святому Духу и ныне пресня веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне пресни во веки веков, аминь. Отче наше, же есть на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несе, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди на свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Твоих, якоже светлость огня воссиявши, благодать вселенную просвети, и серебролюбие, мирове сокровище снискал, высоту нам смиренно мудре показал, Твоими словесами наказуя, очи Иоанни, златоусти моли слово Христа Бога, спастись и душам нашим, слава Отцу и Сыну Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учища поклоняйся в Троице единому Богу, Иоанни, златоусти все блажения преподобнее достойных паримся, и сибо наставники, как божественное являя, и ныне пресне во веки веков, аминь, предстательство христиане постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, но предваре, яко благая на помощь нас, верных зовущих Ти, ускори на молитве почести на моление, предстатель, всущий пресно Богородицы, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истения Бога, что вручую сущую Богородицу Тебе величая.
0: Слава Тебе, Христе Божию, упование, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне пресне веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи помилуй, Господи помилуй.

Tampoco.

ました。

ну да, не хватит, чтобы попасть.

Tak, chciałem.

спасибо, что вы пришли. А дальше...

그대로 결정을 지켜보는 것 같아요. 그렇지 않겠지만 아까

questions.

Ветхозаветный пророчества о Господе Спасителе. Тут мы с вами можем.

Спасибо.

Bye.

Работа мастеров.

Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим.

благоволение, слава Вышний Богу на земле милующееся благоволение, слава Вышний Господу, слава Вышний Богу на земле милующееся благоволение, Господи, с неба и отверящий уста мои возвестят хвалу Твою, Господи, с неба и отверящий уста мои возвестят хвалу Твою, Господи, что все множе служающими, мнози восстают на мя, мнози глаголи души моей, не спасению в Боге Его, Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыши меня от горы святые свои я. Аз уснух, и спах, восстав, и Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась, и все враждующими в суе. Зубы грешников сокрушилась, и Господи, и спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух, и спах, восстав, и Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже грех гневом Твоим накажешь меня, и кострела Твоя унзоши во мне, и утвердилась им на мне руку Твою. Неси исцеление в плоти моей, ты со гнева Твоего, неси мира в костях моих, лица грех мои, яко беззаконие мое призадоши главу мою, яко бремя тяжко тяготеши на мне, о смердеши и согниши рана моя от лица безумия моего, о страдах и слеповся до конца, весь день сетуя хожда, яко лядвие мое наполнится поругание, не исцеление плоти моей, озлобен бык и смирился до дела, рыках это воздыхание сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаись, сердце мое смятеси, оставим мне сила моя, и свет очи моей, Той не со мною, друзья мои, искренне мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои далече месташи, и нуждахуйся, ищущий душу мою, ищущий злая мне глаголуха суетная, и стивно весь день поучахуся, а же яко глух и не слышит, яко не мне отверзаю у своих, и бы, яко человек, не слышу и не мои у всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует, отмися врази мои, нигда подвижайтеся нога моим, на мя вере речи ваша, яко ас на раны готовы, болезнь моя предо мною с воину, яко беззаконие мое ас возлещу и попекусь о гресе моем, вроде же мои живут и укрепишься паче мне, и умножься ненавидящим без правды, раздающими зла его сблагаю о благах умя, за них гонят благостыню, не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вам и в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вам и в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже мой, Боже, Боже мой, к Тебе утреннего ожидать, Тебе душа моя, коль множестве плоть моя в земле пусть и непроходней безводней, так и восвети мне их, все Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, пусть не моя, похвалите Тебя, так и благословлю Тебя в животе моем, по имя Твоим воздержу руцы мои, и катука и масти да исполнится душа моя, устам и радости восхвалят Тебя уста моя, паче поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко былось и помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, тебе душа моя, по Тебе мне же прия, десница Твоя, ти же вскую скажу душу мою вниз в преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лицом буду, царь же возвеселит собой, похвалится всяк ненаиси им. Яко заградишься уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в Тебя, яко былось помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, тебе, душа моя, по Тебе мне же прия, десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и ночи пред Тобою, да внит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближишься, применен бык с нисходящими в ров, бык как человек без помощи, мертвых свобод, яко язвенный спящий во гробе, и же не помянулся к тому, идти от руки Твоей отринови не быша, положишь у меня в крови преисподней, в темных сени смерти, на мне утвердится ярость Твоя, все волны Твоя навилась и на мя, удалилась и знамя Твоя как мне, положишь мя в мир за себе, предан бых и нисхождах, очи мои незамогости от нищеты, возвах к Тебе, Господи, везде, воздев Твои руцы мои, и когда мертвыми творишь чудеса или врача, воскресят и исповедся Тебе, когда повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и когда познан будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений, и адск
Тебе, Господи, возвал, и утром молитву мою. Предварит Тебя, вскую, Господь, трещу душу мою, отвращающую церковь от меня, нищий есть маз, и в труде от юности моя, вознежися, смирился из немого, на мне придошь гневе Твоей, устрашение Твое возмутишь мя, ободошь мя, ковода весь день подержавши мя, купи, удалился от меня друг от искреннего, и знаю моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дне возвах и ночи пред Тобою, да мне при Тебя молитва моя, преклоню ухо Твое к моленью моему. Благослови душа моя, Господи, вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душа моя, Господи, не забывая всех воздаяний Его, очищающая вся беззаконие Твоя, исцеляющая вся недуги Твоя, избавляющая от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться як орлик, юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своему Исеуи, сыновым Израилем, хотение своя, щедрые милости, Господь, Бога терпелив, многомилостив, и до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам наш воздал есть нам, яко по высоте небес над земли утвердил есть, Господь милость свою, на боящихся Его, и лик отстоят восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко щедрый Отец Сыну, щедрый Господь, боящийся Его, и той позна создание наше, помилуя, как перзись мы, человек, як от трава одни его, як от свет сильный, так от святе, як от дух пройдет, в нем и не будет, и не познает место к тому месту своего. Милый же Господь от века и до века на боящихся его, и правда его на сыне, сынов, хранящих завет его и помнящих, заповедь его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, Его сильной крепости, творяющей Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творяющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душа моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мне в правде Твоей, и не вниди в суд рабом Твоим, яко не правдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвый, вепел ныне во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув дни древние, поучися во всех делях Твоих, творение руку Твою получался, воздев Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподобись нисходящим ров. Слышим, сотвори меня за утро, милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, кепри веков, научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит на землю праву, имей Твою ради, Господи, живище меня. Правду Твою изведешь, отвечали душу мою, и милость Твою потребишь, враги моя, и погубишь вся стужающая души моей, яко ас раб Твой есть. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

всеми святыми, помянувшись сами себя.

будет десница моя, прильпни с язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веле, веселье моего, помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим глаголющий я, истощайте, истощайте до основания его, че Вавилоне окаянное блажен, и же воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала Есинам, блажен, иже имет и разбиет младенца.

Я глаголу в уст моих поклонюся ко храму святому Твоему, и славимся имени Твоему о милости Твоей, и истине Твоей, яко возвеличил еси над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь мя в душе моей силою Твоею, да исповедится Тебе, Господи, все цари земси, яко услышиша вся глагола уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высоко издалече весть, аще пойду посреди скорби, живиши мя на гнев враг моих, простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя.

свой, як змін, як аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных измимя, и же помыслиша за пяти стопы моя, с крыши гордей сеть мне, и уже припяши сеть ногам моима, при стези соблазны положишами, ре Господи ви, Бог мой, если ты внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, силу спасения моего, осенил, еси над главою моей в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиши на мя, не остави меня, да никогда вознесутся глава окружения их, труд устиных покрытья, падут на них угли огненная, не сложишь я в страсти и не постоят, муж язычен не исправится на земли, мужа неправедно злая уловят в истление, по знак яко сотворит Господь суд нищим и местью Богим,

вселение Святому Духу явистися, просвещающее с верою приходящее к честным мощам вашим блажении, молите Владыку Христа Бога, просветите души празднующих всечестную память вашу, Богомудрие засимо и саватие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. На горе Фаворси преобразился си Иисусе, и облак светил, протязающийся, яко сень апостола славою покрый, тем же и на землю низ падуху, не терпяще зрети светлости, неприступные славы лица Твоего, безначальне спаси Христе Боже, и же тогда сим свет Твой воссиял.

благословен Господь Бог мой, научай руце мое на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, и на него уповак, повинуя люди мои подмя. Господи, что есть человек, яко познал сиему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, уснися горам и воздымятся, блесни молнии и разженешия, после стрела твоя и сметешия, после руку твою с высоты, изми мя, избави мя, вот многих из

с неправды, иже сынови и их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобренные, приукрашенные, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от сего всее, овцы их многоплодные, множающиеся, во исходящих своих, во лове их толстых,

начните, Господи, ве во исповедании, пойте Богове нашему в гусли, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозевающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу и птенцем врановым, призывающим его, не в силе.

посылая слово своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, противу лица мраза Его, кто постоит, после слова свое и стает я, дыхнет дух Его и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание судьбы своей Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

праздники Господни, есть мы почтим умертвившееся при логе страстей.

сил еси, те божественные, благодатью блаже отеч, возлюбленного сына свидетельствующ, слышишь, и видишь лица твоего славу спасе, и же всех слове.

Неприступная слава лица Твоего, безначальный спаси Христе Божий.

Отче, Господь своим учеником, сян пред нас от Отцем моим, знает на Духом Отец, а сам-то знает Духом Сын, мужащий волит Сын открытий, идите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вы, возлетига вы на себе, научись от меня, как вот так есть и смирен сердце, там ящий по душам вашим,

самотного Твоего Сына, с Ним же благословенности, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки.

0: Тебе, Боже, ну слава Тебе, я как аминеем телом покрився, Боже, не им невидимого зря, Моисей, Боговидец, зываши, избавителю и Богу нашему поим.
1: Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, да на горе законий и на поборстей, виден был и си Моисеем во мраце древле, во свете же ныне преступни Божества.
0: И подобнее отцы и засимые соватия, молите Бога у нас просвещением Тресолнечного Божества, озарившееся премудрее, светило явистися, осеевающе всюду, тем у нас темностью и страстей омраченных просвещением благодати озарите, помолитесь и душам получите спасение.
1: И подобнется за сими совати, молите Бога, она светом божественной благодать, просвещаемой за сими совати при блажении, верно светоносную вашу память торжествующее просветите, и от тьмы греховной молитвами своими преподобней избавите.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Духу Святому храм премудрее бысти, и к Нему все духовные желания обратисти, и сего ради кротких землю наследовости, душевную нашу страстную бурю преподобней укротите, да в тишине божественней бывши песнословием ваши подвиги.
1: И ныне пресная во веки веков, аминь. Лютыми страстей навета убуреваем есть отроковица, и прилоги греховными погружаем, по Твоему единому тихому и великаемому пристанищу любовью прибегаем сепетая, ущедривши спасимя

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, совзадушите словение народные, вышние апостольстве версии на гору Фаворскую, и сопредстажите Моисей же Илья, яко Боже, слуги едине человека любче.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Бог снова сыбись землен бысь, всему Божеству смесив человечество во ипостаси своей, и уживу Твою существу, Моисей Илья же видиша на горе Фаворе.
0: Преподобные отцы, засимы и саватии, молите Бога о нас высотою смирению, украшаем и засимы и саватии, преподобные, и все божелодника владыца своему простросте, яростное же движение на враги вооружисте, соизрядными делы своими постом и молитвами.
1: Преподобные отцы, засимы и саватии, молите Бога о нас, плоти своих восстания крепким пощением, преподобные умертвивши, обиталище бысти, владычнее Его же умолите, избавитесь от скорбей и мучительства страстей, с верой притекающим к вам при блажении.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и мощь поспешествующую божественную силу исцеления, бесчисленное источает мощи ваша, засимое саватие преподобнее, отгоняет от человек болезни телесные, душевные страсти, врачует подвиги вашими всечестнее.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, труждает мне буря греховная, возмущение безместных помышлений. Вы милосердися все непорочной и руками помощи, яко милостиво простри, яко да спасся.

0: Твоей преобразился Иси, и якоже имеешь ученицы Твои, славу Твою Христе Боже видишь, да и дати узрит распинаемо, страдание губу разумеет вольное, мир вижу проповедят Ты, сиво истину отче сияние.
1: Восстанете ленивее же всегда незаконникшие в землю души мые, помыслы возвестися на высоту божественного восхождения. Присеце к Петру и к Заведею мы вкупе со оними Фавольскую гору достигнем, да видим с ними слава Богу наших глаз же услышим, и Его же слышасте, слыша и проповедаши отче сияние.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, житейское море воздержанием безбедно приплысти, и ко пристанищу мысленному бесстрастие радующийся, доведости преподобнее Отце засимое совати Богомудрие и приблажение, молите Христа Бога, спасися душам нашим.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, божественная Твоя слава и сияние, коже мужаху показалось и Слове Божие учеником Твоим на Фавосте, горе преобразуйся, им же просветихомся, и мы, поющие Тя, едини неизменни, бессмертни, Господи, Тебе, Бо верою вопием, слава Христе.

0: Василия Твоей, Господи.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, скрыся заре, Божество, чувственное солнце, яко на горе Фаворе, видев Те преобразующийся Иисусе мой. Слава силе Твоей, Господи!
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Бог не опаляй вещи телесны, виден бысь невеществен. Яко же Моисей и апостолами вился Иси, Ильи же владыко, един от двою, будву совершенную сестру.
1: Преподобные отцы, засимые салатия, молите Бога о нас, умом и душе, предочистившиеся преподобные, прелесть душу пагубную, всеконечно от себя отвергусти, и чувства своя к ним, к нему дни тишине управивши, от воток морский премудрее, все листья себя воспевающие, слава силе Твоей, Господи.
0: Преподобные отцы, засимые салатия, молите Бога о нас, законы новыми и ветхим заветом разума святых получают. Засимые совати преподобнее, всякие добродетели к образу на выкости, мудрит в челе подобающийся, и приятелище изрядно Духа Святому премудрее бысть воспевающее. Слава силе Твоей, Господи!
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всяческими преподобнее, светящиеся чудодействия, божественно озаряемые благодатью, всем познастися, сокровища истины, исцеление неистощимо, страсти отгоняйте, омрачение, вражи не излагайте, ополчение воспевающее. Слава силе Твоей, Господи!
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Из отробы Твоей очистая траковицы воссиял божественное солнце, сущее во тьме многобожие просвети, и все несмертни, сидящие владычица воссиял.

0: действующий язык Твоего величества не может вещать, и якобы, держай живот и смерть и плоды, представил Иси на фавор сей горе Моисея Илию, свидетельствующий Твое божество.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и же руками невидимыми создав по образу Твоему Христе человека, началообразную Твое в создании доброту показал Иси, не якобы образе, но яко сам сей по существу, Бог был Иси человек.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с растворився неслияну, уголь горящ показалось и нам божество, попаляющего во грехи, души же просвещающий на фавор сей горе, Моисей с Ильею учеников же старейший удивил Иси.
1: Преподобные отцы, засимы и соватия, молите Бога о нас, тесный препочерший пространному пути, преподобные, радующиеся во отоце морстем, всячески утесняемый претерпестие, божественными по учению души свои очищающие, доброту Божию неизглаголанную, пресновзирающие при блажении.
0: Преподобница, засимы и соватия, молите Бога о нас, незлобивые кротцы и милостивые преподобные бысти, тем же благодать и милость от Бога слыша приемше, милостивно нас просвещайте, любовью святую память вашу, почитающий.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко великое солнце, величием подвиг ваших воссияйте нам, засимы и соватия преподобные, земные сеивающие концы и все просвещающие святом Богу разумея, тем же молим вы, просветите наш разум, Отцы, при блаженнии.
0: И ныне и пресная во веки веков, аминь. Под множество восстающих на ныне в болезни исчезе живот наш, по грязохам и пропасти бесчисленное согрешение, спаси ны, владычица, и возведи, яко милостиво, все непорочное, Тебе, во имя мы, единопредстательницу, непобедиму, раби

солнце, правда, мы исследуем.

0: сей возопит, на фаворе видев Твое божество.
1: Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, столб огненный креста преобразующийся. Облак же яви благодать Духа, осенившую на фаворе, предсказаша явленнейше.
0: Преподобные отцы, и засимые салатия, молите Бога о нас, евангельские преподобные Христа, возлюбившие, мира отвратистися, непроходимые же и в пустую, только зашедшие единому владыце своему прилепистися, от него же и трудом воздаяние, приемши животу вечному яви причастившися, запоющие вы молитесь.
1: Преподобнейся, засимые салатия, молите Бога о нас, богомудрыми помыслы преудобрившися, преподобнее, и вся я же на земле льстящая, яко бы метыми, именивше, и не стареющему представистися блаженству, слики во свете бесплотных сил, о Бозе присно, слику в стоящем приблажении.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, странные, преславные, преподобнее, Боже, содевающие чудеса, всем в море плавающим, из лес страждущим, призываемый, скоро представьте от бед избавляющие, и нас бедствующих люди, и напастьми одержимых, милой милостивно представшие, спасайте приблажение.
1: И ныне присно во веки веков, аминь, греха тяжкое бремя еже тяготено мне пречистое облегчи, ты бы си предстательница грешнику преславная, избавителя и спаса родши земных.

0: преподобнее, и того крест на рамах земши понесли есте, божественнее вооружившиеся на невидимые враги, и непрестанная молитва, яко копие в руках немуще, крепко победили есте бесовские ополчения. Благодать Господню приемши целить и недуги души телес, притекающих к ракам честных мощей ваших, чудес лучи, искущайте всюду, тем зовем вам, радуйтесь, преподобнице, за симое собатие, монахов удобрение.
1: Туда воля незречи ваше чудодеяние, преподобные отцы, за симое собатие, мы оба радости и божественную любовь, почитающие всехвальную всечестную память вашу, малое сие пение приносим, радуйтесь, исполнении Христовой красоты, и пресветло от Него и преизобильное восприимшее воздаяние, через силу бы вас морский остров прият, души же самое небо, и где же почести трудов своих прихвальнее восприясть от Христа, всех царя и Бога, тем же молим вы, посещайте милостивные, молите непрестанно всех нас, преподобные отцы.

0: Тебе, Боже, на славу Тебе, ныне видено, бывшее апостолом невидимое божество во плоти, на греховорстве блиставшего пьющим, благословенности Господи Боже, во веки.
1: Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, уже сушися страхом, удевшися благолепию божественного царства на греховорстве апостолево пьющее, благословенности Господи Боже во веки.
0: Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, ныне неслыханное услышано быша, без отца, бо сын, род Девы отеческим гласом славно свидетельствуется, яко Бог и человек той же во веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, положением не было Всевышнего, существом же Сын возлюблен, прежде Сын нам приближился и сине приложно, благословенности Господи Боже во веки.
0: Преподобнецы, засимая Савватия, молите Бога о нас, в молитвах бодренное и в пощениях крепкое, и терпение во искушениях неослабное, ума чистотой преподобне показасти, из земных достойно подступишь, а небесное наслаждение обретости, воспевающие, благословен Бог, Отец наш.
1: Преподобные отцы, засимы и Савватия, молите Бога, нас плод духовной жертвы непорочное житие свое, преподобные владыцы принесости, воздержание его всяком пожисти от негожей, почести трудом, яко подвигоположницы и восприемши, действуйте преславные чудеса, воспевающие, благословен Бог, Отец наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, страстьми колеблющихся и бурей греховной, преподобней погружаемых, яко великое Бога дерзновение и мощи руководствуйте, и всегда премудрее сохраняйте почитающих вас благочестно, якода воспеваем благословен Бог Отец наш.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, избави нас от напасти и скорбей и печали различных, и на племенных нашествия, и междоусобное брание владычицы всепетая, якода тебя славим и Сыну Твоему взываем, благословен Бога.

0: обозрите лица Твоего пристанения терпящие, Твои ученицы на землю низ падоху, со страхом опиющие, священницы благословите люди, превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, царствующим еси Царь, прекрасен и еже всюду владящим Господь, силен, блаженный во свете живы непреступней, мужу ученицы, удившийся Моисей же Илия в опияху, отрацы благословите, священницы воспойте, людей превозносите во все веки.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко небом владущему и земле господствующему, и над преисподними область имущему Христе предсташе Ти, от земли убо апостоли яко с небесе же, Весвитянин Илия и Моисей же, от мертвых поющий согласно, люди превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, уныние, рождающее печали на земле, оставишь апостолов избраннее, человека любче, яко Тебе последовавшего, коиже от земли и неприложению божественного жития, тем же и по достоянию Твоего Бога явление лучивши по яху людей превозносите Его во веки.
0: И подобнецы, засимое совате, молите Бога о нас, по пребывалища присно зовущие вселистися преподобней, нетленных благ наслаждающихся и трисолнечной светлости, исполнившися нас призывающих вы теплой предстательством вашим от всех лютых, спасайте поющих, благословите вся дела Господня Господа.
1: Преподобнее Отцы, и засимые салатия, молите Бога о нас, нам, и же любовые, почитающим вас, и честное ваше совершающим торжество, Христовые угодницы, засимые салатия, преподобнее Отцы, и согрешениями спросисте оставление, и страстей применение, и божественного святая сияние поющим, благословите все дела Господня Господу.
0: Благословим Отца и Сына, Святого Духа Господа, по предначальное естество и трипостасное единство, Отче и Сыне и Души Пресвятые, прими о нас, молитвенники Твоя, преподобные угодники, и подашь прегрешением разрешение и житию исправление, и злых учреждения, исподобенные в мире, воспевайте Твою державу, благословите вся дела Господня Господа.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, яко единородшая и бессеменным Рождеством Христа, Бога, Мать и Безневестная, чистая, всего милостиво сотвори, владычица, спасти рабы от насилия и мучительства вражия, вопиющая Христове, Сына Твоему, благословите все дела Господня Господу.

0: апостол на Фаворе, Моисей же Илью, неизрачно сиял Иси, тем же в сите Христе величает.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, приидите, мне покоритесь, людей, вошедшие на гору святую пренебесную, невещественно стане в ограде живого Бога, и узрем мысленно божество невещественное Отца и Духа в Сыне Единородного блистающее.
0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, привлеклась и любовью местаси, и применилась и божественным твоим желанием. Но попали огнем невещественные грехи моя, и насытитеся, уедя пищи сподобий, да обое играя, играя, величая, блажа, величая твоя.
1: Преподобные отцы, засимые соватия, молите Бога о нас, высвободи Богу имущим мысль, засимые соватия, преподобные, земная оставши небесное восприятие, Бога и спас вас, вельми просал славшему, трудов ради ваших и воздержаний неослабного сего ради почитаем вас при блажении.
0: Преподобнице, засимое соватие, молите Бога о нас, выпрек Бога и мощи мысли, засимое соватие, преподобнее, земная доставши небесное восприятие Бога и спасу, вас вельми прославшу, трудов ради наших и воздержания неослабного, сего ради почитаем вас при блажении.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, пощади мя, Христе, спаси, пощади молитвами, росшие тебя и всех святых твоих, и когда сядешь и судите дело.

0: святыми помянувши сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим.
1: Тем же непрестанно о нас молите Христа Бога, преподобнее за Симу и Саваю.

0: Господи Твоем, несть на фаворе свет Ветихом Отца, свет и Духа, светом наставляющего всю Твою.
1: Глаз.

Вот, если вы это не понимаете, то вы не можете.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Вам не глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебя помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узришь имя. Яко Бог, не ходя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибыл беззаконие все предачима Твоима, возненавиделся делающее беззаконие, погубившийся глаголышая лжу, мужа кровельстива гнушается Господь. Аже множество милости Твоей, в недоудал Твой поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, наставь правды Твоей, враг мой, крадь, исправи пред Тобой путь мой. Я конец в остях их истины, сердце и суетно, гропот из гортани, языки стремлющих ум. Судьи им, Боже, дают подан от мыслей своих, помножды нечесть их изрения, яко преогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, и возрадуются, и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе, любящие имя Твое, и да Ты благословишь праведника, Господи, оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище был и сыну в род и род, прежде даже гора в небытии, создадись из земли вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, рекл иси. Обратитесь от сыновей человечества, тысяча лет предачим и Твоему Господи, ко дням вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижених лета будут, утро, яко травми мои идет, утро процветит и приедет, на вечер отпадет, ожестит и искнет. Яко и чезлохом гневтом, яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудевши гневтами и чезлохом, лето наше кополучено по очах, и все дни лет наших ниже 70 лет, а еще же всего 80 лет, и множи труды болезнь, яко преди кротость наны накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и о страхе Твоего ярость Твоей чести, десницу Твою так, и скажи мне, кованы сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе молитву на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, по все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные все лето вняже ведихом злая, и прези на рабы Твоя на дела Твоя, и наставя сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею пути непорочны, когда придешь ко мне, прихождах не злобею сердце моего, посреди дома моего, не предлагах предачи моему вещь закона преступную, творящую преступление возненавидях, не прибей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего до искреннего своего, Тебе изгонях. Гордым оком и не с этим сердцем, сим не едя, а очи мои, наверное, земли послаждать со мною. Ходя и покури, по пути непорочной семи служаше, не живеши посреди дома моего, творя гордыню, глаголь неправедное, не исправляешь пред очима моима, во утро избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав учеником Твоим славу Твою, яко же можаху, давай сеять нам грешным, свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко святельницы явистися все светли его от Отца океана моря, преподобницы за Симой Саватие, выбо крест Христов на рамах земше, усердно тому последовости, и чистотой Богове приближившися, а то милость силами чудеса богатистися, тем же мы любезно притекаем к ракам честных мощей ваших и наглаголем, о преподобнее молите Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
что тебе наречемо благодатное, небо, яко воссеялся, солнце правды, рай, яко презяблаясь и цвет нетления, Дева, яко пребывалась и нетлена, чистая Матерь, яко милась и на святых Твоих объятиях, сынностях Бога, так во моли спасися душам нашим. Стопы мои на препословеси Твоему, да не обладает Твое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего ночами оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истины, немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави

Прекрати все воистину, Отче, сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливо, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя и грешным милуя, и же все зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи прими и нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получением соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, и яко благословен и сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения с Серафим, без истления Богослова, росшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейшим, Владыко, благослови. Аминь.